0: Урозуди, и выхай.
1: Памере Джонгве, Памере Санфиев, Памере Президент Габе, Памере Гурема Симбеван, Пасина Джанири, Пасина. Фондо Майю.